кого туан, Индия. И то подает парадисанин. Бдикстады дали собежасного до экономии, баткаман утамаян вакалья хампеди сападу популяции дуния дан сакита эмпату. Пуюпасен дали перебе дуния. Нагады нагады бдик сача буят. Ман арабси джакля да синим дали дуади буду апрю нам даям катате и то пара адисапту. Ян ди хади ди ожа падапамин пин дуния тан масук пресиджен Русия Владимир Путин дан пресиджен Тянкак Си Цзиньпин. Джакаджады синне удир джугама музика кокотуа нинджа сатаму нэмпайкан. Аппады сиаси капара памадин та джанна дайкат инджа атас панир джангатан кататайту. Помадин та инджа сурама не туджи экспори истрик сарамата жапан баяс чам садико Непал электрисити отарити хинга. Тигапую сату джисимба таунини. Комантен коллистикан манятакан бава. Пасату джаниту манчакуб экспорт хинга нам ратус мегаватт маяви джайюд Музаффарпур джарке бад джан хинга. Ема приемпад мегаватт маяви джайюд Таннагпур Махендра Нагар. Банджит бадубади ни суря мане бабкан корусакан сигнипинан пара инфраструктур памбакит истрик танагай джи Непал сахинга. Мангуданги капаситас памбан китана истрик домастрик джан манчиптакан кабутуан тамбан акан истрик. Комантариан иту манитакан бава пасату джан иту ини акан мамбанту Непал момо нухи. Кобутон истигна саяма маса сужити нисата самакин мампаредат. Каджа саманат ги ян эра джан сура яма таджарин диантар индиана джан Непал. Пиак нияма намбакан бао индия татап пар коммитмент анту манджукун Непал джан мампадкуат каджа сама бирятадар ди сектор энерги. Деван хам кавастан джамунтан касмириан ди джудуки Пакистан сура манитакан ка прихатинанния. Атас протестан под горякан и под копанжан ди кавасаниту. Кусусниан ди Раурикот сатардистри пунч джан судхнути. Рамбага хам иту манитаган бав акси унжук раса сура бурьянсун саяма сарату сари. Манимбуйкан котирапастиан джан баддамбаг пара кавасан янгая бирюас. Дван иту мумпад ингаткан бав панун джан ябиянжу дарям диайок ян бармакананадапад мампад пара пустаси публик котира пачаян джан котира ставиян. Деван иту манжасав пиак баденан Пакистан джан саюду поманку копантинган таргайт унтук. Сагада мамуляй памбичаран ян бародиентаси парахасай. Манандири сата манг упаякан панирисен ян джамай джан демократис. Индия джан маркасур сура мананжа тангани протокол тамбахан партаманту парджанян парджанган преференция ято петея марика. Маркасур ато пасар басама саятан мурпакан блок экономи джан парджанган Америка саятан янг бар ангатакан Аржентина Бразили Парагвай джан Уругвай. Протокол баду ини барту джанунту мамбуат. Паджанган диантар инджа джан нагар-нагара маркасур манджали яви чапат. Яви сададхана джан яви барбаси джиричар дынан манджалан. Бангунан документаси паджанган танпа карта сарта мо модернисаси пасидур ко пабиянан. Янка ини джуга джихарапкан даб унтук мангуданги вакту джан бияя ян джиппарюкан. Дарям паннарбитан сата верификаси сертификат асарбаран, атау сертификат оф оригин. Янг манитакан нагада темпад баран ди продукси. Протокол иту ди танжатанган яжа секретарис паджанган Раджа Согуруваль. Дуттабасар Уругвай унтук Индия Альберто Гуани. Джан Дуттабасар Парагвай унтук Индия Преминг Рауль Джуэтто Рамос. Нынган ди саксиганарья манрю Уругвай Марио Юб. Юбет Кин. Капаяштав Анкатан Яот Яксмана Кришна Сваминатан Сура Баттамдан. Капаяштав Анкатан Яот Саян.